0: уймите вашу мать! Людка! Людка! Деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 17.
2: 17.
0: Мая. Мая.
3: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: тут такое крутое тусе, то, что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету, московские клубы отдыхают от селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Какова сейчас ситуация в Москве?
1: Пока все это очень неопределенно, но, значит, по последним сведениям, в Москву введены несколько силы 27-й мотопехотной бригады, которые продвигаются, вероятно, к Останкино.

0: Белого дома обстреляли толпу.
1: Так.
0: Свидетельство корреспонденты Интерфакса, собравшиеся, разбежали. О жертвах пока ничего не известно.
1: Хорошо, в чьих руках сейчас находится

так, что у вас тут...

0: Сегодня.
1: Сегодня. 17.
2: 17.
3: Мая.
4: Мая.
5: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

Радио. Вы слушаете радио Анонимус. Оставайтесь.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить битарско или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы деудаки, а в игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 17.
1: 17.
2: Мая. Мая.
3: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

Передаем утренний выпуск последних известий. I'm working on dying.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Люди имели больше, чем было нужно. Мы понятия не имели, что бесценно, а что нет. Мы выбрасывали вещи, а теперь убиваем из-за них.
1: Правда?
0: Да.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 17 мая.
2: В Москве 11 часов.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: блядь. Я тут член зажал, блядь, больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: 17.
1: 17.
2: Мая.
0: Мая.
3: В Москве 12 часов.
4: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: Короче, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио Анонимус. Мы доставляем.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 17-е.
0: 17-е. Мая.
3: Мая.
4: В Москве час дня. С началом обеда вас.

Серов, художник, пошел на обводный канал. Зачем он туда пошел? Покупать резину. Зачем ему резина? Чтобы сделать себе резинку. Зачем ему резинка? А чтоб растягивать ее. Вот. Что еще? А еще вот что. Художник Серов поломал свои часы. Часы хорошо ходили, а он их взял и поломал. Чего еще? А больше ничего. Ничего и все тут. И свое поганое рыло куда не надо не суй, Господи помилуй. Жила-была старушка. Жила-жила и сгорела в печке. Туда ей дорога. Серов художник, по крайней мере, так рассудил. Эх, написал бы еще, до чернильницы куда-то вдруг исчезла.

Баня — это отвратительное место. В бане человек ходит голым, а быть в голом виде человек не умеет. В бане ему некогда об этом подумать, ему нужно тереть мочалкой свой живот и мылить подмышками. Всюду голые пятки и мокрые волосы. В бане пахнет мочой. Веники бьют ноздреватую кожу. Шайка с мыльной водой — предмет общей зависти. Голые люди дерутся ногами, стараясь пяткой ударить соседа по челюсти. В бане люди бесстыдны, и никто не старается быть красивым. Здесь все напоказ, и отвислый живот, и кривые ноги, и люди бегают согнувшись, думая, что это приличнее. Недаром считалось когда-то, что баня служит храмом нечистой силы. Я не люблю общественных мест, где мужчины и женщины порознь. Даже трамвай приятнее бани.

Коммунальные службы на заслуженном отдыхе, тепла не нужно людям до следующей зимы. А люди в квартирах открывают окна и больше не сидят

0: писаю.
1: Писаю в бухто, писаю в бухто, писаю в бухто, писаю в бухто, писаю. Писаю в бухто, писаю в бухто, писаю в бухто.

Писаю в бухто.

0: Жуковка, то она знает. На морозилку на это. Знали, что, наверное, никто не знает.
1: Пиво, конкурс разыгрываем. В каком направлении сейчас на данный момент играет музыкальная группа? А,
2: только, блядь,
0: никто не знает, в каком направлении мы играем.
3: Я сразу, нет.
0: Варианты ответов.
1: Что я выиграю пиво, я знаю.
0: Ребята, реально, сейчас заработали баночку пива, если просто угадаете, в каком стиле мы играем. Варианты ответов. Кто-нибудь скажет? Кто не забудет охуенное говно? И ебаное говно.
2: Раз.
0: Нет, в рот ебись, это не реально. Вообще ответ не тот.
4: В рот
0: ебись,
4: пошел нахуй из зала, блядь.
2: Раз.
0: Ты служил?
2: Давай, я скажу.
0: Есть вариант, который...
2: Спасибо.
0: Ответ.
2: Спасибо, я себя слушаю, наконец.
5: Я думаю, что я скажу Грайкор.
2: Ну, давайте.
5: Да.
0: А какой же ответ?
5: У ебанистического хуета, который хуй знает откуда, блядь, у вас жопа, блядь, чем не ехали. Ну, где-то так.
6: Это правильно!
0: Я думал насчет того, чтобы ебануть ей с ноги поебало, но потом понял, что меня заметят, и решил. Нет.
2: Ну, где-то так.
0: Будет второй вариант.
2: Второй, я с
0: другой. Еще раз. Попытка номер два. Так все же какой стиль мы играем?
5: Я думаю,
0: кто-нибудь будет посмелее, чем этот пацан?
2: Смелее? Чем он?
0: Да. Давай. Смелее, чем этот пацан.
5: Ребят,
0: сложнее, чем он.
5: Честно. Да. Ну это... Я даже...
2: Это пиздец.
0: Это просто! Какой стиль мы играем?
5: Я даже не знаю.
0: Как же наша профессия заканчивается? Братан, давай, ебани.
5: Вы понимаете, я...
2: Не растягиваю.
5: Я просто в ахуе.
0: Я знаю, в каком стиле.
5: Я уже давно. Очень много-много лет. Наверное, ребята, вам было гораздо чуть меньше, чем мне.
0: Любому.
5: Еще Ренис был жив. И я думаю, кто был в Ренисе, меня поддержит. То, что это... Хуета! Это какое-то, это просто...
2: Ну да.
0: Пиздец!
5: Блять, это...
0: Ебаный пиздец!
2: Нет,
0: мы просто... Пиздец!
2: Я сказал вначале.
0: Братан, я тебя понимаю, мы ебашим, ебаный хуздец. И вообще сегодня будет трек, который называется «Есть на это сам». А, и первая наша песня, которая называется «Ебаная членососка Гитлера». А теперь трек, который посвящен нашему очень хорошему дню в кавычках. Может, потише сделать меня?
7: Не, нормально.
0: Давай, продолжаем. И следующий трек называется «Жопой на бордюр». Мой хуй!
1: Ребят, время вышло, пиво никто не выиграл. Музыкальная команда продолжает. А группа...
0: Организатор
1: пиво! Продолжаем!
0: Раз, два, три, четыре...

0: Короче, короче.
1: Не за вас, Сэма.
2: Хэппи должно считаться.
3: Заказ басиста нас погромче на сцену. И пивка басист. Пацанчик, спасибо. Ну-ка, и пони, пожалуйста, погромче.
4: Можно сделать этот микрофон погромче мой?
3: А то я сейчас легкий выплюну меди с кашей туберкулеза.
0: Чего по микрофону погромче надо?
3: Короче, дело, пожалуйста, меня погромче.
4: Да. Спасибо.
5: Но, если ты будешь петь нормально, я тебе вызову нормально. Если будешь орать, я тебя просто уберу.
6: Я ору постоянно. Надо сделать так, чтобы звук был хуже. Это не чисто, волнаться.
7: Ну что, как есть, надо сделать так, как есть. Потому что мы так звучим с вами.
8: Слышишь, что вокал есть нам, блядь? Вокал шерен, так.
6: Вот всегда все честно. Просто делаешь, что я не слышно. Пускай я глушу
5: тебе и так слышу. Народ подходит, как сделаю. Серьезно? Отвечаю, только иди.
8: Братья, давай, ебашь, скажи.
6: Я промолчу, садишь.
5: Сделай тебя потише, а не музыку. Я тебя тише делаю постоянно.
6: Хорошо, хорошо, не делай больше.
3: Следующий трек называется «Площадная залупа Минета». Кнопка у меня же. Выключи тебя нахуй. Раз, два, три.
2: Когда-то еще слушал в 2006 году, когда случилось. Ну, в моей жизни.
3: Вот оно это хотел сказать.
9: Следующая композиция называется «У меня нет, у мужиков свои члены, когда я еду в трамвай».
3: Город Жуков, всем добрый вечер! Вечер только начался, поэтому мы и пашем охуенно! Как у кого настроение? А теперь мы сыграем наш вообще просто хит, который только можно слышать, называется «Коты мозгоеда».
0: Да.

чем поет, не важно. Ладно, мы ебошим. Я думаю, что он, Жуков, наверное, ну, наверное, не знает, потому что мы что-то вообще как-то из другой темы. К сожалению. Мы очень хотели бы, чтобы хоть один человек...

0: со скоростью 5 километров на станцию. Что у вас?
1: Диспетчер, у меня все в порядке, машина исправна.
0: Высаживайте пассажиров, высаживайте 61-й.
1: Диспетчер, 61-й маршрут, машинист. Машина исправна.

Предположительно, в полном одиночестве скончалась 80-летняя блокадница. Следственный комитет устанавливает причину смерти и личность женщины, чей мумифицированный труп был обнаружен вечером 22 марта в одной из квартир дома 50 по Замшиной улице. На характерный тяжелый запах пожаловались соседи, сообщает АН, оперативное прикрытие. При вскрытии дверей сотрудниками МЧС внутри нашли иссохшее тело пожилой женщины. Труп лежал на полу в ванной комнате. Предположительно, мумия принадлежит 80-летней уроженке Ленинграда, останки отправлены в морг.

резиновом гондончике ходит, пятачок в резиновом гондончике ходит, пятачок в резиновом гондончике ходит, пятачок в резиновом гондончике ходит.

Oh, my God.

Ага.

Хорошо.

0: Сегодня.
1: 17
2: мая.
3: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, охуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: Сегодня понедельник.
1: 18
2: мая.
1: В Москве час ночи.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
3: 18.
0: 18 мая.
3: Мая.
4: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

Истинный чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука. Набрякнут.

0: беспонтовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.
2: Oh, I hope you have something great to wear tonight, because we're going to a party.
3: A party?
2: I want to introduce you to someone.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
1: 18.
4: 18 мая.
1: Мая.
5: В Москве 3 часа ночи.